0: 3 мая, суббота. И вот что ждет нас в этой программе. Подкаст, посвященный годовщине оккупации Мариуполя. Послушаем истории людей, которым удалось выбраться из осажденного города в 2022 году, и узнаем, как международная волонтерская команда Rubicus.help.ua помогала жителям Мариуполя эвакуироваться через территорию России.
1: Про оккупацию, конечно, знали из новостей, знали из этих тревожных кадров, которые по всему миру показывали, но никогда не взаимодействовали с людьми оттуда. И вот 22 апреля приходит эта первая заявка, и мы друг с другом в наших внутренних телеграм-чатах начинаем обсуждать, а делать-то что?
0: Узнаем сегодня, что означает красно-черно-желтый флаг аборигенных народов Австралии и почему для многих он стал символом силы, выживания и идентичности. Узнаем больше о связи коренных народов с землей, общиной и своей историей в новом подкасте рубрики «Жизнь в Австралии». А также нас ждет большой разговор о поэзии, который Ирина Бурмистрова записала с человеком, которого вы, наши слушатели, привыкли слышать как экономического обозревателя SBS Russian, Геннадием Казакевичем, поскольку он не только экономический обозреватель, но еще и признанный поэт, опубликованный в многочисленных журналах и сборниках. Сегодня мы выясним, из какого сора растут стихи в Австралии и как пишутся стихи сегодня.
2: Я был читателем, и то, что я стал писать, это просто естественный переход от читателя, который прочитал очень много, в том числе и стихов, к тому, что захотелось выразить себя.
0: А сейчас к некоторым новостям уходящей недели. Австралийцы оказались среди сотен активистов, освобожденных израильскими властями после задержания ранее на этой неделе. Возмущение за рубежом из-за обращения с активистами на борту флотилии Global Sumud привело к тому, что несколько стран вызвали израильских дипломатов для объяснений. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что распорядился как можно скорее депортировать активистов, в то время как резко раскритиковал министра национальной безопасности Израиля за видео, на которых тот насмехается над задержанными активистами, стоящими на коленях в наручниках. Одна из австралиек заявила, что задержанным не давали еду и воду в течение 80 часов содержания под стражей. Однако, по ее словам, это несравнимо с тем, через что проходят палестинцы. Катриона Грэм говорит, что обращение с ней и другими задержанными было унизительным. Если кто-то говорил «свободу Палестине», им отвечали совершенно прямо. «Вы используете слова, а мы – оружие». Нам известно, что только на одной лодке и только в одном из отсеков уже были зафиксированы несколько случаев сексуализированных оскорблений и жестокого обращения. Более 30 человек получили переломы – ключиц, ребер и других костей. Некоторые сейчас направляются в больницы за срочной медицинской помощью, в которой им ранее было отказано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные усилят оборону северных границ на фоне завершения Россией трехдневных военных учений совместно с Белоруссией. Министерство обороны России сообщило, что в рамках учений доставило ядерные боеприпасы на полевые склады в Беларуси. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже предпринимает превентивные меры на фоне угрозы новых атак со стороны России вдоль белорусской границы. Вот что он заявил. «Я ожидаю, что Министерство иностранных дел Украины будет максимально активно работать в дипломатическом направлении по Беларуси. Нам необходимо усиливать давление и укреплять координацию с партнерами. Честно говоря, уже начинает раздражать, что Украина постоянно сталкивается с такой угрозой, что в какой-то момент Россия может втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать, последствия для них будут серьезными». Ассоциация врачей коренных народов Австралии заявила, что вспышку дифтерии необходимо рассматривать не только как проблему контроля заболевания, но и как проблему социального неравенства. По всей Австралии зарегистрировано более 230 случаев дифтерии, в основном среди общин коренных народов. Это примерно в 30 раз превышает обычный годовой показатель и является крупнейшей вспышкой с начала введения национальной статистики. Ассоциация заявляет, что вспышка стала следствием недостаточного доступа к первичной медицинской помощи, включая последующее наблюдение после вакцинации, а также нехватки других услуг в удаленных и региональных районах. Медицинский советник Национальной организации медицинских служб аборигенных общин Меган Кэмпбелл заявила, что одной из главных проблем остается низкое качество жилья, из-за которого многие люди лишены доступа к базовой инфраструктуре для поддержания здоровья. Речь идет о таких вещах, как стабильное водоснабжение, работающие краны и раковины, нормальное отопление и теплоизоляция дома, а также подходящие условия для стирки полотенец и постельного белья. Если всего этого нет, если нет стабильного электричества и других базовых условий, становится очень трудно поддерживать чистоту кожи и защищать себя и окружающих. Например, при респираторной инфекции, когда человек кашляет или чихает. В этом мае исполнилось 4 года со времени окончательной оккупации Мариуполя российскими войсками. В годовщину этих событий мы поговорили с человеком, который вместе с небольшой международной командой волонтеров помогал организовывать эвакуацию жителей Мариуполя через российскую территорию. Предупреждение. Этот подкаст может вызвать у вас сильные эмоции. В нем упоминаются темы войны, оккупации, проблем физического и ментального здоровья. Если вам сейчас сложно воспринимать такой контент, пожалуйста, отложите прослушивание. А если вы чувствуете в себе силы, послушайте. Это очень важная история. Здравствуйте. С вами Ирина Виноградова. Сегодня у нас в гостях одна из руководительниц команды волонтеров Rubicus.help.ua. С начала полномасштабной войны в Украине волонтеры Rubicus помогают украинским беженцам с эвакуацией, поиском жилья, документами, логистикой и поддержкой в самых разных странах мира. В этом мае исполнилось 4 года со времени окончательной оккупации Мариуполя российскими войсками. В 2022 году Rubicus помогал жителям Мариуполя выбираться через территорию России. Рита, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поговорить с нами.
1: Здравствуйте, Ирина. Мне очень интересно будет поговорить с вашей аудиторией. Я не думаю, что о нас много знают в Австралии, вот больше в Европе и в Америке. Поэтому буду рада поделиться с вашими слушателями ответами на все вопросы и нашими историями эвакуаций. Так что слушаю вопросы, постараюсь ответить на все.
0: Помните ли вы первые недели весны 2022 года и Мариуполь? Каким этот период остался у вас в памяти?
1: 22 апреля мы получили первую заявку из оккупации, как раз из Мариуполя. Это был первый случай, когда мы вообще столкнулись с людьми оттуда, с той стороны, потому что начали мы эвакуацию прямо сразу, в конце февраля, начале марта уже активно ехали люди, мы активно помогали, помогали через границу с Польшей. И про оккупацию, конечно, знали из новостей, знали из этих тревожных кадров, которые по всему миру показывали, но никогда не взаимодействовали с людьми оттуда. И вот 22 апреля приходит эта первая заявка, и мы друг с другом в наших внутренних телеграм-чатах начинаем обсуждать, а делать-то что? Потому что мы не знаем практически ничего, кроме того, что из оккупации невозможно выехать безопасно на территорию Украины, что обстреливают все гуманитарные коридоры, никак не прорваться, не пробиться, и никаких идей нет. Вот, и надо ехать через Россию. Rubicus в России, понятно, не присутствует и не работает, потому что как европейская команда мы не можем ничего сделать в России. Хотя в Rubicus работает довольно много людей, волонтерит, которые сами когда-то в России жили, кто-то в России родился, например, как я, сейчас живет где-то еще, но на территории России у Rubicus нет абсолютно ничего, ни шелтеров, ни волонтеров, никакой информации, как через эту самую Россию проехать и через какие границы можно потом выехать в Европу. Мы практически с нуля начинаем искать какие-то связи, какую-то информацию. И довольно быстро мы выходим на то, что в России довольно много неравнодушных людей, которые готовы помогать со своей стороны, но у них, наоборот, нет никакой возможности что-то сделать в Европе. И в этот момент начинает формироваться так называемый «Северный поток», как мы его потом назвали, потому что из Южного Мариуполя в основном цепочка беженцев через Россию тянулась на самый север, до Ивангорода.

0: города, и там переходили через переход с Нарвой в Эстонию, то есть через, получается, Северный поток, да, на север, и после этого уже разъезжались по всей Европе наши подопечные из оккупации. Но это все было чуть позже, а тогда мы сидели в растерянности, думали, что делать. Слава богу, это были люди на своей машине. Вот, когда эта машина приехала в Германию, все были в ужасе, потому что там прям были пулевые отверстия на дверях. То есть люди ехали на свой страх и риск, посадили детей, когда посередине посадили. Вот, и поехали. Но, собственно говоря, это было такое приключение во многом совершенно без подготовки, без каких-либо знаний. Мы нашли каких-то людей, которые готовы были их принять в России, поддержать, провести, подсказать заправки, подсказать ночевки. И потом мы их уже вылавливали на европейской стороне, когда они прорвались, купив страховку, прорвались через границу и дальше вели их до Германии. Там дальше было все хорошо. На тот момент у Рубикуса еще была возможность искать напрямую жилье через гостеприимцев, людей, которые в Европе могли отдать свой летний домик или квартиру, которую они использовали для временного проживания украинцев. То есть у них все хорошо в итоге сложилось в Германии. Но это был самый первый случай, когда мы ничего не знали ни про границы, ни про фильтрацию, ни про то, какие могут быть у людей вообще сложности. Люди говорят, мы готовы ехать, помогите хоть каким-то советом. И вот мы их протащили, собственно, общими усилиями с помогающими ребятами из России. Вот, и дальше уже мы по Европе до этого германского домика, и у них все потом хорошо сложилось. И это был самый первый кейс Северного потока. Ну, а дальше сарафанное радио, и начался просто шквал заявок. То есть к концу апреля Рубикусу пришлось разделиться официально на два потока. Половина волонтеров ушла работать с оккупацией. И мы просто получали в день десятки заявок, когда в России объявили мобилизацию. Сотни заявок уже иногда у нас сыпались, потому что понятно, что одно дело находиться под оккупацией, другое дело встать перед необходимостью вступать в ряды российской армии. Поэтому заявок из оккупации в первый год, вот, наверное, максимум было, да, больше сотни заявок. Вот, а так стабильно каждый день по 30, 40, 50 заявок из оккупации мы получали. И, конечно, каждые такие самые тяжелые события в жизни Мариуполя, это был сразу огромный пик заявок, роддом, драмтеатр. То есть вот практически все, о чем мы слышали в новостях, для нас означало, что на следующий день еще одна волна людей, которые боялись ехать, боялись фильтрации, боялись подвалов, всего боялись, будут готовы уезжать, понимая, что жизни там не будет.
1: Сколько человек вы вывезли из Мариуполя за вот те первые месяцы?
0: Мы не считали отдельно Мариуполь, потому что мы считаем оккупацию целиком. Вот, то есть целиком из оккупации это десятки тысяч человек. То есть суммарно Рубикус вывез порядка 60 тысяч. Из них чуть меньше половины приходится на оккупацию. Это люди, которые ехали с нами от самого Мариуполя, то есть, ну и других городов оккупированных. То есть мы им помогали добраться до границ Российской Федерации, там мы практически теряли с ними связь, и после этого мы их ловили уже в Европе, в Эстонии, в Латвии, в Польше, куда их удавалось протолкнуть тем, кто помогал в России. И дальше мы их уже вели по Европе в те страны, куда на тот момент лучше всего было ехать, потому что люди ехали без ничего. Большинство людей из оккупации, в отличие от людей, которые ехали из подконтрольной, да, из Украины, это были люди после того, как они сидели в подвалах по месяцу, по два, с обгоревшими документами, размокшими, с пластиковым пакетом, с вещами, у которых еще и на фильтрации отбирали последнее в ПВР, что у них было. И вот действительно были люди в пакетиками, люди в тапочках осенью уже холодной. То есть это были люди абсолютно без ничего, которым некуда возвращаться. Люди, у которых на шее висит ключ от дома, которого уже просто нету физически. То есть мы для этих людей искали те страны, где можно приехать и сразу получить все, начиная от нижнего белья и одежды, заканчивая, понятно, жильем, медициной, всем необходимым.
1: Знаете ли вы, как сложилась судьба этих людей сейчас?
0: С некоторыми, конечно, мы поддерживаем связь. Конечно, хотелось бы радостно сказать, что каждый из них не жалеет о своем выборе, нашел себя, нашел приют в новой стране, что у всех все

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: О спасении жителей Мариуполя, эвакуации через территорию России и историях людей, которым удалось выбраться из осажденного города.
5: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях.

0: Мы продолжаем разговор с одной из руководительниц международной волонтерской команды rubikus.help.ua Ритой Винокур о помощи жителям Мариуполя и историях спасения людей.
1: Но совершенно точно нашей задачей было дать каждому возможность побыть свободным человеком, почувствовать, что это такое, выдохнуть, перегруппироваться. Некоторые уехали обратно в Украину на подконтрольную, начали свою жизнь там. Это тоже путь. С некоторыми мы до сих пор на связи. Есть люди, которые стали нашими волонтерами. Есть люди, которые потом с нашей помощью вывозили своих родных и близких. Есть люди, которые поддерживают нас до сих пор в соцсетях, до сих пор благодарны, до сих пор на связи, шлют фотографии детей, внуков. Но все это, конечно, есть, и это держит, и это греет очень сильно. Как раз с весны 22 года я занимаюсь в том числе инструктажами для новых волонтеров. И самый первый вопрос – это где вы сейчас и откуда, собственно, вы изначально, есть у вас вопрос, да, не смутит. И очень многие рассказывают о том, что они сейчас в Германии, Финляндии, Швеции, где-нибудь там еще. Вот. Но изначально они сами из Украины, с подконтрольной, из оккупации. Вот. И мы помогли либо им, либо помогли их близким. И в том числе, да, есть люди, которые выбрались из оккупации и готовы были дальше помогать и координировать других.
0: Скажите, а есть ли вообще какая-то организация, может быть, международная организация, может быть, с российской стороны или с украинской стороны, которая знает больше о том, что происходит и происходило в оккупации, чем Рубикус?
1: Есть организации, которые фокусируются на том, чтобы собирать свидетельства военных преступлений, и их задача именно интервьюировать людей о том, что происходило. Мы совершенно сознательно никогда первыми не заводили разговор о том, через что прошли эти люди, просто потому что мы не психологи, мы не терапевты, мы не можем отвечать за риск ретравматизации человека, которого ты своими расспросами опять вгонишь в этот ужас. Иногда люди начинают рассказывать сами, иногда люди присылают нам свои дневники, которые они вели вот по-настоящему прямо в этом самом подвале при свече или при свете тусклого фонарика сидели и писали, чтобы не сойти с ума. И потом они говорят, мы не знаем, с кем поделиться, можно мы вам пришлем? И ты это читаешь, и ты становишься вынужденным свидетелем. Но мы, как волонтеры, никогда не ставили своей целью собирать эти истории и вытаскивать из людей эти подробности. Наша цель всегда была вывести. Как правило, люди чаще открываются тем, у кого они останавливаются, у кого они ночуют, у кого они проводят время. Я думаю, что когда настанет пора и у тех людей, которые помогали украинцам в пути по России, будет возможность говорить публично, будет возможность рассказывать о том, что они слышали, их свидетельства будут очень важными, потому что это самые-самые первые эмоции тех, кто только что выбрался из оккупации. У нас

0: был свой хостел в Нарве, у нас был свой хостел в Риге, у нас были хостелы в Польше, но хостел – это место, где людей много, да, не с кем пооткровенничать, только друг с другом. А в своем пути по России люди иногда останавливались просто у дома у кого-нибудь. И вот там, на кухне, за чашкой чая, конечно, те откровения, которые слышали эти хосты, наверное, это очень тяжело, когда ты понимаешь, что это твоя страна творит вот это, и вот эти люди сидят прямо сейчас у тебя на кухне и об этом рассказывают. Наши координаторы многие делились. Сегодня я задала вопрос в нашем одном из чатов, таком дружеском чате, который вырос из волонтерского. Ребят, кто вспомнит какие-то семьи из Мариуполя? Вот у меня интервью сегодня. Вот, хочу вот, чтобы вы мне напомнили самые такие яркие ваши истории. И мы много сегодня вспоминали Мариуполь, много делились. И как ни крути, твоя цель вывести, но ты все равно слышишь и слышишь и слышишь эти истории. Они оседают в голове, и ты не можешь их забыть.
1: Какая у вас самая запоминающаяся для вас история?
0: Ну, конечно, для меня самая запоминающаяся история – это история человека, который после того, как мы помогли с выездом, провела больше года волонтёром в Рубикусе. Это, наверное, одна из самых тяжелых историй. Я сама мама, у меня двое детей, поэтому это из тех историй, которые до сих пор невозможно полностью осознать и полностью осмыслить, настолько это страшно. К нам обратилась молодая женщина с очень страшными ожогами всего тела, которая в их квартиру был прилет, прямо в их квартиру в доме в Мариуполе. Она потеряла 2-летнего ребенка и своих родителей. И спаслась она, очень сильно обожженная, спас ее муж. Ее было очень непросто довести, потому что это дикая боль из-за ожогов. И мы очень ее бережно и аккуратно везли. И в итоге она доехала до Норвегии и прошла там очень большое количество лечения, операций восстанавливающих. Оставалась с нами все время на связи. В итоге она попросилась к нам волонтеры. Я помню это ощущение, как народ замирал, боялся при ней, не дай бог, что-то сказать, что может ее еще сильнее травмировать. Но это совершенно невероятная сила и стойкости человек, который, несмотря на такую ужасную личную трагедию, держался так, как мало кто держался в сложных ситуациях, в ситуациях, когда нужно было своим же соотечественникам донести какую-то суровую правду жизни, кого-то поддержать в пути, кого-то, наоборот, лишить розовых очков и лишних иллюзий. Это человек, который выучил язык, встал на ноги, родил дочку, вывез свою, я сейчас боюсь ошибиться, тетю или бабушку, ну, пожилую очень родственницу с тяжелейшей травмой руки, и ей грозила в Мариуполе ампутация, вывезти к себе тоже в Норвегию, где ее вылечили и спасли руку. То есть сила этой девушки, это, конечно, совершенно невероятно. Вот, у нее все хорошо. Она растит дочку, она работает, она свободно владеет норвежским языком. Это, наверное, самый такой случай какой-то невероятной стойкости, невероятной жизнелюбия, потому что такое пройти, не дай бог кому, и не сломаться, и так держаться, это, конечно, совершенно колоссально. Ну, еще много историй. Мы везли ту самую девушку Вику из Мариупольского роддома, которая потеряла малыша, потому что попала осколок. О ней много говорили очень, о ее муже, который ее долго искал, добирался до туда, лишился ноги. В общем, тяжелая история. Мы тоже помогали им выбраться в Ульм, в Германию. Это люди, которые вот рассказывают про свою эту жизнь в подвалах, сумасшедшую какую-то совершенно, которую ты не можешь себе представить, никогда не можешь. Ты слушаешь это, ты киваешь, ты сочувствуешь, но ты не можешь себя представить там. Ну, потому что это тот голод, про который, да, мы читали в книжках про Великую Отечественную войну. Да, это вот эти выходы за водой, да, которые ты тоже читаешь где-нибудь в Брестской крепости, да, то есть ты не можешь себе представить, что здесь прямо рядом с тобой, рядом сейчас, вот прямо сейчас человек выходит с котелком за водой с риском не вернуться. А когда тебе говорят, ну это вот мой муж ходил, вот каждую неделю вот его очередь была, вот он ходил, а потом там брат ходил, а вот потом сосед ходил, и его убило, и он лежал на улице 5 дней. И вот ты это слушаешь, и ты понимаешь, что то, через что прошли эти люди, это травма, которая с ними навсегда останется. И эти люди, которые пересекают границу с Европой, и берут паузу в чате, говорят, подождите, мы подышим,

0: оплачем, осознаем, что мы выбрались, и дальше будем переписываться, мы все ваши инструкции послушаем, нам просто нужно время немножко подышать. У нас до сих пор есть видео, где-то в чате сохранившееся, сидит в Варшаве мальчик, когда с Мариупольским, у него на коленях рыжий кот, и он ему рассказывает: ты потерпи, ты успокойся, ты потерпи, у нас все хорошо будет. Мы уже выбрались, и скоро дальше поедем. В Ирландию они летели, и вот поймали этот момент, где он, значит, коту говорит: ты, кот, потерпи, и все уже, все, все хорошо. Мы сегодня очень много с коллегами вспоминали Мариуполь, и вот прям вот этот калейдоскоп вот этих вот историй не отпускает, да, люди приезжают, селятся в хостел, и вдруг нам пишут: пропал человек, ушел. Куда ушел? Что ушел? К утру приходит: просто гулять пошел, потому что мог ходить и гулять ночью, ходил по городу, дышал и гулял, просто ходил, и не страшно. Помню, семья была, мы в Нарве не могли жилье им снять. Ну вот все было занято, хостел наш занят, все позанято, все дешевые хостелы заняты, нашли квартиру одну. Ну квартира, квартира, снимаем квартиру, ну не очень дешевая, ну ничего страшного, на одну ночь. Люди пишут: вы нас куда поселили? Это дворец какой-то, тут такая ванна, и присылают фотографию джакузи. Мы, говорит, в подвале не мылись, а тут вы нас так поселили, мы даже залезть туда боимся. Но мы обязательно все помоемся. У нас есть цель. Мы обязательно все туда залезем и помоемся, просто потому что это же чудо какое-то. И вот в этот момент ты понимаешь, что людей настолько лишают вообще всего человеческого, что вот даже такие маленькие вещи, как выйти ночью погулять или вымыться, это уже какое-то совершенно невероятное счастье. Это другой уровень, да, на котором можно существовать. И ради этого, да, ты берешь еще 10 заявок, еще, ну, потому что понимаешь, что оно не просто так.
1: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
2: Вы видели красно-черно-желтый флаг, развивающийся рядом с австралийским флагом? Это флаг аборигенных людей. Он представляет коренное население Австралии и их связь с землей, общиной и историями. Для многих это больше, чем просто флаг. Это символ, напоминающий о силе, выживании и идентичности. Новый подкаст рубрики «Жизнь в Австралии» об этом символе для вас перевела на русский язык и озвучила Ирина Бурмистрова.
3: Хотя у Австралии есть один официально утвержденный национальный флаг, она признает три, включая аборигенный флаг и флаг жителей островов Торресова пролива. Аборигенный флаг существовал не всегда. Флаг был создан в 1971 году художником и активистом из народа Луриджа и Вомбай, дядей Гарольдом Томпсоном, первым аборигенным выпускником Южноавстралийской школы искусств. Впервые флаг был поднят 12 июля 1971 года на акции протеста за права на землю в Аделаиде, в день, который тогда назывался Национальным днем аборигенных людей, термин, который сейчас считается устаревшим. Год спустя он стал мощным символом в палаточном посольстве аборигенных людей в Канберре – Aboriginal Tent Embassy, символизируя права на землю и самоопределение. В 1995 году правительство Австралии официально признало его официальным флагом Австралии. Его дизайн прост, но значим. Черный цвет символизирует аборигенных людей, красный – землю и связь с ней, а желтый круг – солнце в центре жизни. Джейд Бреннан, женщина из народа Гомерой и начинающая художница, объясняет, что она видит в этом флаге. Флаги олицетворяют идентичность. Когда я вижу флаг, я вижу свою землю, свой народ и солнце, которое представляет собой сотворение. Солнце – это то, что объединяет людей и нашу землю. Это то, что мы несем. Наша земля так важна для нас. Это то, что нужно показывать. Наличие флага – это, по сути, демонстрация того, кто мы есть как нация, как аборигенный народ. Чтобы понять, как все меняется со временем, мы послушаем рассказ женщины из

народа Воннаруа, тети Сьюзен Кендалл. Она росла в региональном городе Кондо-Болин в Новом Южном Уэльсе в 60-е и 70-е годы. Она помнит времена, когда флаг еще не был широко распространен. Ее первое воспоминание об аборигенном флаге не связано со школой или муниципалитетом. Оно связано с телевидением. Я на самом деле видела этот флаг по телевизору на акции протеста. Все телевидение, СМИ в те времена были негативными. Речь шла о протестующих. И вот этот флаг, который мне показался похожим на немецкий, но не совсем немецким. Это был мой первый опыт, когда я видела аборигенный флаг. Позже, когда тетя Сьюзен стала учительницей, флаг все еще не был обычной частью школьной жизни. В начале моей преподавательской карьеры это не было предметом. Это было... Кстати, вот раскраска, это аборигенный флаг. Кто-нибудь знает цвета и что они означают? На этом аборигенное образование в первые годы и заканчивалось. Для ее поколения этот флаг – это то, что можно увидеть на протесте или по телевизору. Он еще не стал неотъемлемой частью повседневной жизни Австралии. Для молодых аборигенных людей, таких как Джейд, опыт совсем другой. Они растут в окружении аборигенных флагов. Джейд провела детство в Матравилле на востоке Сиднея. Она хорошо помнит один мурал. Я не помню, как впервые увидела его, но он всегда был рядом. Я думаю, я чаще всего видела его в районе, где выросла, в Матравилле, в сторону Каджиги. Я ходила в детский сад и помню, что там был этот большой мурал с флагом коренных австралийцев. И он был такой огромный, что меня, маленькую девочку, это просто ошеломляло. По мере того, как Джейд становилась старше, флаг появлялся все чаще в повседневной жизни. Видеть флаг на одежде или временных татуировках в школе, мы обменивались ими в туалетах. Приятно видеть, кто поддерживает тебя, особенно когда мы все выглядим по-разному. Для нее флаг помогает узнавать истории представителей народа и союзников. Он говорит ей, кто с ней, даже в толпе. Когда в 1995 году аборигенный флаг стал официальным флагом Австралии, тетя Сьюзен сначала заметила небольшие изменения. Когда это стало официальным и флаги развивались, вы замечали, что в муниципалитете развивается флаг. Но в школе или полиции его не было. Вы увидели его однажды и просто подумали, это здорово. Со временем флаг стал обычным явлением. Вы видите маленькие наклейки с аборигенным флагом на машинах. Мне это очень нравится. Мне нравится это видеть. Все знают, независимо от того, принимают они это или гордятся этим, не имеет значения. Он уже здесь, он законный, это аборигенный флаг. Он символизирует наш народ. Для Джейд вид флага у входа в здание меняет восприятие пространства. Когда я захожу в какое-либо место, я хочу чувствовать себя принятой и знать, что флаг там, обычно они находятся перед входом, где тебя приветствуют. Для молодых представителей коренных народов очень важно видеть флаги, приветствующие их в этом пространстве. Для обеих женщин флаг в общественных местах, возле школ, на мостах, на митингах, на одежде и татуировках стал сильным источником гордости и связи. Есть и другая сторона этой истории. Много лет велись юридические и культурные дебаты о том, кто может использовать аборигенный флаг. Дядя Гарольд Томас, как дизайнер, владел авторскими правами на флаг. Он предоставлял лицензии на его использование, в том числе частной компании, которая контролирует использование флага на одежде и товарах. Это означало, что некоторые аборигенные организации и общины получали юридические письма с указанием, что они не могут использовать флаг на футболках или товарах без разрешения или уплаты сборов. В ответ на это аборигенный модный бренд Clothing the Gap и его союзники запустили кампанию «Освободите флаг» – «Free the Flag». Они добивались от правительства принятия мер, чтобы к флагу относились как к другим национальным флагам, а не как к частному логотипу. После многолетнего общественного давления и кампании правительство Содружества объявило в 2022 году, что приобрело авторские права на аборигенный флаг у дяди Гарольда Томаса. Теперь аборигенный флаг свободен для общественного использования, как и австралийский флаг. Люди могут размещать флаг на одежде, произведениях искусства и товарах без уплаты лицензионных сборов и угрозы судебного преследования. Многие чувствуют, что флаг наконец-то вернулся к людям, которых он представляет. Оглядываясь назад, тетя Сьюзен говорит, что флаг помог изменить представление людей об аборигенных людях.

0: Австралии. Она считает, что еще многое предстоит сделать. Аборигенный флаг что-то значит. Теперь все знают, что он означает, кого он представляет. Наслаждайтесь и изучайте культуру, особенно аборигенную культуру, потому что вы живете здесь. Понимайте ее. Вам не обязательно жить в соответствии с ней, но понимайте ее и гордитесь ею. Гордитесь тем, что вы здесь, и гордитесь своим собственным флагом. Теперь, когда вы видите аборигенный флаг, вы знаете, что он означает и какова его история. Понимание этого – один из шагов к более глубокому пониманию Австралии. Сюжет Никая Хатчинс для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
1: Большая часть программы уже позади, а во второй части нас ждет встреча с нашим постоянным экономическим обозревателем Геннадием Казакевичем. Но на этот раз Ирина Бурмистрова поговорила с ним не об экономике, а о поэзии. Геннадий пишет стихи, публиковался в нескольких поэтических сборниках и журналах, а в подкасте расскажет о своем пути в литературе, первых текстах и поэтах, сформировавших его как автора.
2: Я был читателем, и то, что я стал писать, это просто естественный переход от читателя, который прочитал очень много, в том числе и стихов, к тому, что захотелось выразить себя.
1: А сейчас небольшая пауза. Не переключайтесь.
3: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: SBS Audio.
5: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
6: SBS Chill. SBS Poppy Show.
7: Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi уплапт карвата хэ.
10: Far from the past.
11: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
12: sbs.com.au/audio.
1: Мы продолжаем нашу программу и слушаем разговор о поэзии. Ирина Бурмистрова поговорила с Геннадием Казакевичем, которого слушатели SBS Russian знают как экономического обозревателя, а сегодня узнают как поэта.
0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня Геннадий Казакевич, который вам хорошо известен как экономический обозреватель SBS Russian. Но сегодня Геннадий у нас в другой ипостаси, не менее важной для себя и для нас, ипостаси поэта. Здравствуйте, Геннадий!
2: Здравствуйте, Ирина!
0: Очень рада вас видеть в этой ипостаси. Давно уже мы вынашивали эту идею, давно хотели позвать, и вот сейчас появился повод, потому что у вас появились новые тексты. Вы, кстати, как предпочитаете называть стихи, тексты, стихотворения? Какое у вас любимое слово?
2: Объективно это стихи. Когда пишущие люди между собой разговаривают, они называют это текстами.
0: Да, вот я тоже заметила.
2: А когда с непишущими разговариваю, с читателями, тогда стихи.
0: А почему так? Какое-то слишком сильное слово для того, чтобы между своими употреблять?
2: Ну, это, я бы сказал, отчасти трезвый взгляд на то, что мы делаем, а отчасти кокетство.
13: Послесловие к пейзажу. Теперь, когда металл устал от форм, грызаясь в глину, как живого корень. Бессмысленность становится не злом, а просто свойством местности. В зазоре между разрывом и зрачком сквозняк. Империя, сужаясь до размера окопа, превращается в пустяк, в дефис между «не надо» и «не верю». Здесь время не течет, а лишь гноит бинты и сводки. В воздухе застылым пейзаж, лишенный признаков молитв, становится для мертвых вечным тылом. Солдат – ошибка в ритме перспектив, излишек плоти в серой массе стали. И этот мир, на части разделив, вы только тишину переверстали.
6: Геннадий Казакевич родился в Москве, автор двух сборников стихотворений и переводов, правильно?
2: Да, да.
6: Публиковался в антологиях «Земляки», журнале «Крещатик», «Альманахи витражи», «Австралийская мозаика» и был лауреатом конкурса поэтов-переводчиков «Иммигрантская лира».
2: Кстати, это было в 2019 году, и это был последний раз, когда была секция переводчиков. То есть с тех пор, кроме 2020 года, года ковида, конкурсы по-прежнему проходили, но конкурса переводчиков больше не было.
6: А за какие переводы вы получили премию?
2: Из Теда Хьюза и из Сильвии Плат.
6: Есть ли что-то, что, как вам кажется, нашим слушателям важно о вас знать, вот из таких биографических подробностей, для того, чтобы понимать наш с вами разговор как с поэтом?
2: Но какое это отношение это имеет ко мне как поэту? Я, кстати, это слово к себе не применяю. Вот, я не знаю, но родился в Москве, вырос в Сибири, в Томске, в Новосибирске. Немножко учился математике в Новосибирском университете. Потом 2 года служил в армии. Потом кончил экономический факультет МГУ и аспирантуру в МГУ. Вот все, 16 лет проработал в Москве, а теперь вот уже 34 года в Австралии, из них 32 в Монаше.
6: Угу.
2: Вот все.
6: Когда мы делали проект к 50-летию СБС, вы сказали, что вы в России еще не писали стихи.
2: Нет, нет. Первое стихотворение, которое оформилось как законченный текст, угу, было написано в 2001 году. То есть мне было в районе 50.
6: Но вы были читателем, да?
2: Я был читателем, и то, что я стал писать, это просто естественный переход от читателя, который прочитал очень много, в том числе и стихов, к тому, что захотелось выразить себя.
6: Давайте, может быть, тогда об этом читательском опыте немножко поговорим для начала. Какие стихи, может быть, каких поэтов в вашей голове звучали в разные периоды вашей жизни больше, чем других?
2: Разные периоды, разные поэты.
6: Да. Вот...
2: Потому что, ну, с тинейджерских лет, Серебряный век, который, в общем, был почти закрыт для нас, но в моих кругах люди читали. Вот. Потом появился...
6: А кто из Серебряного века были ваши любимые?
2: Бунин, Набоков, Ахматова, Гумилёв. Вот так.
6: Угу.
2: Потом уже... такое университетское время в Москве. Я не могу говорить о том, что издавалось миллионными тиражами, у всех было на слуху. А в моем круге чтения был Бродский, конечно. И Бродский был и остался. И я считаю его величайшим русскоязычным поэтом 20 века. Была Ахмадулина, был Левитанский, угу, был Владимир Лившиц. Вот так.
6: А дальше? Вот из следующего поколения есть у вас какие-то любимые?
2: Из следующего авторы? Поколения, я бы сказал так, следующее поколение – это интернетское поколение. И там много десятков поэтов, которых я читаю, в частности, на том же сайте, на котором сам публикуюсь. Я не хочу называть имен, потому что, ну, не хочу никого обидеть. Вот, не буду называть.
6: А вы стихи, когда читаете, вы их про себя читаете или вслух?
2: Про себя. Вот. Единственное, когда... Это будет странно звучать. Единственное, когда я стал читать вслух, это когда я стал переводить. И я стал вслух прочитывать стихотворение по-английски или, в другом случае, по-украински. Потому что, чтобы переводить, нужно услышать звук хотя бы от себя, а потом уже переводить.
6: А откуда вы украинский знаете?
2: От беды. Ну, во-первых, у меня всегда была тяга к украинскому языку, потому что у меня оба родителя из Украины, и вся семья моего отца погибли в 41-м году. Вот. И я знал от отца, что он в начальной школе учился по-украински. А потом, когда началась... война, она началась не в 22-м году, она началась в 14-м году. Вот. Я стал слушать видеокасты на Ютьюбе. Часть из них были на украинском языке. И украинский язык вошел в меня сам. То есть я говорить не могу, я писать не могу, но я глазами и на слух его понимаю.
6: Угу.
2: Вот. Ну, а английский у нас у всех, как у всех интеллигентских детей, я учился в английской школе, у нас были уроки английской литературы в школе, мы учили сонеты Шекспира в оригинале, и потом, когда я стал писать, естественным образом возникли переводы, причем переводы не только тех, кто были на слуху, не только Шекспира. Так что это все естественно.

0: Мы прервемся на одно мгновение, а после короткой паузы вернемся к разговору с Геннадием Казакевичем о том, как пишутся стихи.
1: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
2: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.

0: Мы продолжаем слушать подкаст о поэзии. В этой части Геннадий Казакевич расскажет Ирине Бурмистровой о переводах, своих первых текстах и о трансформации опыта читателя в опыт творца.
1: Вы сказали, что у вас Бродский любимый поэт, и я сейчас подумала о том, что когда я думаю про стихи Бродского, они неизменно звучат в моей голове исключительно голосом Бродского и в его манере исполнения.
2: В его завывании.
1: В его завывании, да.
2: Нет, Бродского я люблю читать глазами, причем вдумываясь в каждое слово, смакуя его дольник, вот этот самый ритм без точного размера, его абсолютно гениальные рифмы, ни на что не похожие, вот, его длинную строку. Слушать, как он читает, ну, я могу, но не хочу. Мне говорят, что я ему кое в каких стихах подражаю. На самом деле нет. Просто я научился тому, что простые рифмы банальны. Вот. И я могу сказать, вот давайте не про Бродского, я могу сказать, что когда русские люди пытаются писать стихи по-английски, то англоязычные люди говорят, это смешно, потому что такие точные рифмы в англоязычной поэзии уже давно только в юмористических стихах.
1: Но в англоязычной поэзии вообще, мне кажется, силаба-тоника уже как-то
2: силаба-тоник,
1: не сильно используется.
2: Англоязычные тексты в русском понимании – это дольники. И они дольники, они силаба-тонические стихи еще, наверное, с 18 века, если не раньше. Если не раньше. Вот, абсолютно правильно. Точно так же, как у нас греческие стихи – это силаба-тоника. То есть декзаметр русский – это силаба-тоник. Это трехслоговый размер. И размер в греческом языке – это чередование длинных и коротких слогов. А рифм так нет вообще. А переводятся они и с рифмами, и с чем угодно. Вот, так что на самом деле переводы на русский язык – это искусственная вещь. Поэтому, именно поэтому, мне очень приятно и хорошо даются переводы верлибров английских. Потому что там вот этого требования нет. Там нужно в точности передать смысл. Вот, скажем, Сильвия Плат и Тед Хьюз. Ну, вы знаете их историю. Вот, значит, они... Нет, Сильвия
1: Плат... А можно коротко для слушателей тоже, да?
2: Ну, Сильвия Плат – это крупнейшая американская поэтесса 20 века. Она прожила всего 30 лет. Она покончила жизнь самоубийством. Она училась очень точной классической манере писать, но когда она приехала в Англию учиться, она встретилась с Хьюзом, и она стала писать как Хьюз, то есть вот такие, и лучше, вот такие абсолютно верлибровские свободные стихи. Хьюз был ее тьютором, он на несколько лет ее старше, вот они поженились, но Хьюз был поэтом таким экспансивным, короче, он ее бросил с двумя детьми маленькими, вот, и она покончила с собой, она отравилась газом. А потом Хьюз всю жизнь себя винил, он издал свою книжку, называется «Письма в день рождения», посвященную ей, и он по существу, как редактор, собрал все, что она написала за свою жизнь, в отдельный том, в отдельный том. Такая история. Значит, когда я про все это узнал и прочитал ее стихи последних дней, и его реакцию на самоубийство, тоже пару стихотворений, я понял, что они вот так между собой разговаривали через вечность. Эти стихи я перевел, и те, и другие.
1: Но вы и сам пишете не только рифмованные стихи, но и верлибры, которые, по-моему, вам совершенно прекрасно удаются. Как, вот, не знаю, что сложнее писать?
2: Верлибры плохие. Писать очень просто. Проще, чем плохие стихи. Вот. А вот верлибры настоящие писать трудно. Вот. Ну, у меня есть некоторые принципы, которые я освоил. Наверное, не буду я рассказывать под микрофон.
1: Секреты.
2: Нет, это не секрет, это совсем не секрет, это теория. Теория. Если верлибр требует знаков препинания, то это плохо. То есть в верлибре строха кончается паузой, и вы даете время для вдоха. Вот если он так написан, а тогда это не очень длинная строка, вот, то это верлибр. А если нет, то это просто какая-то проза. Вот как только появляется первая запятая,
1: Проза в столбик.
2: Да, проза в столбик.
1: Часто же даже заглавных букв нету, да?
2: И заглавные буквы не обязательно, но иногда нужно.

0: Каллиграф. Старый китаец в пекинском парке выводит строчки стихов на асфальте, макая кисть в ведро с водою. Каждая строчка выходит живою. Но жизнь иероглифов коротка. Быстро под солнцем сохнет вода. Сизифов труд старика бесконечен, а слово не сохнет, оно вечно. Вы сказали, что, цитату вашу приведу, я не выбираю темы, они сами нахально вламываются в мое персональное пространство и не отстают до тех пор, пока не превращаются в текст. Как это превращение происходит? Можете рассказать, ну, если у вас кто-то
1: превращение ритуалы? Это очень простой вопрос. Вот вы о чем-то думаете, и если вы не можете это не написать, то вот это оно, вот это оно. Вот последнее 8 стихотворений за последние 2 месяца. Это вот то, как я вам сказал по телефону, шлюз открылся. Вот шлюз открылся, сначала это накапливалось, и я просто не мог. То есть это не то, что я написал там на заглавной странице на стихиру, это не кокетство, это вот так оно и есть. Так оно и есть.
0: Но вы вот с годами, вы уже давно достаточно пишете, появился ли у вас какой-то, я не знаю, ритуал, когда вы пишете стихи, или вот вас застало где-то в поезде, и вы скорее начали записывать это, или вы можете уже сейчас, там, учитывая ваш опыт, когда вас застало в поезде, принести это к себе на письменный стол и выложить туда?
1: А все сильно изменилось даже за те 25 лет, которые я пишу. Значит, когда я начал писать, я писал ручкой на бумаге, зачеркивал, переписывал там и так далее. Все, с этим покончено. Сейчас я пишу тексты либо на компьютере, либо на телефоне. А тогда поезд или... Единственное, что мешает, это если за рулем. А так, где угодно.
0: Переписываете много?
1: А это не называется переписывать, потому что ты сидишь и...

лепишь. И это весь текст не переписывается, переписывается строчка, отдельное слово. Иногда можно, когда ты делаешь это с помощью word processing, иногда можно написать, например, прямо написать три варианта строчки, вот, и что-то выбрать. Иногда можно написать три варианта строчки, а потом их между собой перемешать и получить четвертый.

Это был отрывок подкаста с Геннадием Казакевичем о том, как пишутся стихи. Подкаст целиком вы можете послушать на нашем сайте. Сегодня суббота, 23 мая. С вами была Ирина Виноградова на SBS Russian. Наша программа подошла к концу. Следующая программа выйдет послезавтра. Мы выйдем в прямой эфир 25 мая, в понедельник, в полдень. Не забывайте слушать нас в приложении и на сайте. Берегите себя и до свидания. А сейчас я предлагаю вам послушать одну из самых светлых и философских песен Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». «Сидя на красивом холме».